0: Крадь угрожение.
1: Айо, лев-лев, машашка, колокасы. Слака, мпака, кольчи, анна, гванка. Гусама, дарам, сегман. Крадь угрожение.
2: Assic FM.